0: Minds You Left Me только что в наших динамиках. А следующий на очереди Хужели Солта, новинка, которая практически к нам из печки. Jamaican Bam-Bam, чуть раньше Bruno Mars. 3 минуты чистейшего позитива, хит I Just Might. И послушаем немецкую музыкальную машину Робина Шульца в компании Topic и певицы Oaks. Трек под названием One by One. Не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: If you don't like something...

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

целых два дня у нас впереди, так что времени даром не теряем. Встречаемся с друзьями, прогуливаемся и набираемся исключительно позитивных эмоций. Ну а бодрости нам добавят «Елка» с предельно добрым хитом «Проще», еще ребята из Минска, «Intelligency», трек «Август». А еще Алекс Уоррен и улетная работа «Fever Dream» через три минуты.

первая строчка чарта BTS Swim. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс, слушаем и получаем массу музыкального удовольствия.

0: году, и спустя почти 8 лет трек прогремел на всю планету благодаря тому, что плотно завирусился в ТикТоке и стал сопровождением для десятков тысяч видео. Яркий пример того, как социальные сети могут возродить интерес к старому треку, превратив его в глобальный хит. Случай, конечно, не первый, но весьма интересный. Далее же предлагаю послушать Мота и песню «Намек на нас». Немного ранее Серж Дюант и Хедли «Addicted», а вайба добавит Брак Секстиен с хитом «Pay to Exist» буквально через пару минут.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

музыки, а внутри нас поджидает великий Сиеста, Бриана Грейс, Beautiful Places. Также проявятся продюсеры Эвелон и Рокстон, Vertigo. И услышим электронных ребят из Австрии, клан Карусель, Ride.

0: Boys на Европе плюс. Let Me Be, так называется работа. И больше хитов, больше музыки. Вот какой у нас план с тобой послушать. Все их послушаем обязательно. Все самые крутые треки со всей планеты Земля будет Араш и Элена. Их великая тема Broken Angel. Уже классика. Уже классика поп-музыки. Будет и Алекс Уоррен, его новая работа Fever Dream. Как всегда, душевная. И много всего другого, конечно же. Впереди на Европе Плюс. В этом часе дождись. Все скоро.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, парамат вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
2: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
3: Мам, голова болит и горло.
4: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
9: Европа плюс. Лучшие мировые.

0: Это Боб Синглер и Кайза. I Can Wait. Стильная танцевальная история про танцевальные темы. Я надеюсь, что вы вчера послушали все наш Топ Клаб Чарт, наш танцевальный чарт. Главная танцевальная музыка вся там, со всей планеты Земля. Если нет, то надо исправляться. Конечно, заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Там есть вообще целый архив. Можно целый день, all day, all night слушать все эти в качестве подкастов выпуски Топ Клаб Чарт. Так что заходите, там вам понравится. Наверняка. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Рао Алехандро, так по названием «Понго». Будет диджей Кункс и Гэлакси. Еще одна дэнс-поп история. Все это впереди на Европе+. Плюс.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Вот кого послушаем. Это лишь несколько из артистов, которые нас ждут впереди. Но, тем не менее, крутыши. Аннабель Ингланд. Ее тема «Get Busy». Будет еще одна танцевальная работа от Сони Фадера «Think About Us». И немного рок-музыки. Куда ж без нее? Это Nickelback «When We Stand Together». Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

0: это уже любимая многими работа от Вани Дмитриенко. Трек под названием «Ртуть» на Европе Плюс. Абсолютный поп-рок. Хит, к сожалению, не двинулся вверх в нашем чарте Еврохит ТОП-40. К счастью, не двинулся и вниз. Остался на 16-й позиции. Надо обязательно проголосовать за Ваню. Поддержи его. europaplus.ru или мобильное приложение наше. Голосуй в пятницу в 2 часа дня. Конечно, как всегда, свеженький Еврохит ТОП-40. Пока что слушаем. Классные темы. Меня зовут Денис Романов. Их для тебя обязательно поставлю. Будет DJ Snake и дуэт Алона Джордж. I know you like it. Будет Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion. Будет Ашер и Чон Гук. Standing next to you. Все это впереди. Все совсем скоро.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.

0: это Доминик Файк. Новое для многих имя, но вообще, конечно, он парень довольно известный. Не только музыкант, но и актер. Наверняка многие, кто смотрел сериал «Эйфория», его вспомнят. Один из главных героев и друзей героини, главной же, опять же. Ну да ладно, окей, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Разные артисты, которых мы знаем прекрасно. Это Rehab и Wise, и JP Cooper на вокале. Их работа Jet Lane. Будет также команда BTS. Вот этих парней точно все знают. Их работа Swim. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая.
6: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
1: Для лиц старше 18 лет. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

еще поп-рок тему от Pink. От Pink и Nate.ru. Just Give Me a Reason, так называется их работа. Есть и Майли Сайрус, одна из главных поп-звезд современности. Ее история End of the World. Все это впереди на

Это Pinky на ядро Just Give Me a Reason в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от P-Now, будет Duke Dumont, классика, хаус, электронной музыки. Будет Ёлка, Masked Wolf, Avalon Roxton, много всего. Впереди на Европе Плюс. Дождись.

0: Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. ДТП чаще всего происходит по четвергам и пятницам. И сегодня отмечается День чистой комнаты. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявлений происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования, прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. На пост председателя партии ТИСА избрал парламент. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу. Затем новый премьер вновь призвал президента Венгрии немедленно покинуть свой пост. Мадьяр обвинил Тамоша Шуика в том, что он не препятствовал злоупотреблениям властей. ДТП в России чаще всего происходит в четверг и пятницу, меньше всего в среду и воскресенье. Это следует из данных госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС. Всего за первый квартал года в стране произошло больше 22 тысяч автоаварий, почти на 9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Из материалов также следует, что в этом году аварии чаще всего происходили днем, с часа до двух. В прошлом году это был вечер с 6 до 7, ну а меньше всего их в самые ранние часы с 4 до 5 утра. В Москве и Подмосковье после похолодания в праздничные выходные ожидается постепенное потепление. Уже с начала следующей рабочей недели температура воздуха приблизится к 20 градусам. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью 6-11 градусов, днем от плюс 16 до плюс 21, а в среду днем воздух прогреется до плюс 23. Сегодня день чистой комнаты или день уборки в комнате. Неофициальный праздник всех любителей чистоты и, конечно же, любого родителя ежегодно отмечается 10 мая. Хотя он может стать кошмаром каждого ребенка, подростка или ленивого человека, но мало кто поспорит, что такой праздник необходим. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает хотя бы периодически не лениться, чтобы создавать комфортные и чистые условия жизни для человека и семьи. Ну а сегодняшний день чистоты комнаты – хороший повод заняться уборкой, выбросить все старое и ненужное, что давно не носится или не используется. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

0: по истории от команды Pino, Uto Corazon, Your Heart, грубо говоря. Классная тема, танцевальная, мы такую любим. Еще любим, конечно, поп-рок-хиты. У нас такие имеются тоже. Будет One Republic и Alessa. Там, кстати, и танцевального тоже полно, потому что Alessa, а как иначе, это же электронный гуру. If I Lose Myself, так называется их работа. И еще будет Zayn. Zayn — это уже классика поп-рок-музыки. Теперь уже Die For Me, так называется его работа. Еще будет гороскоп, конечно, тоже совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: ВКонтакте для фанатов старше 12 лет.
1: Больше хитов.
0: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе. А вот в любви оно сегодня поможет 100%. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решении этого дня вы точно не пожалеете. То есть о решениях, да, скорее. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали. Но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения. Стоит уже заняться наконец-то делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

0: потихонечку они позиции потеряли на этой неделе, но, тем не менее, все может поменяться, если ты проголосуешь за них на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Тогда они могут вернуться и в двадцатку лучших, и повыше, и повыше. Классная, легкая, можно сказать, такая летняя танцевальная тема. Мы такое любим. Еще про лето. Black Eyed Peas и легенда Джей Балвин. Их работа «Ритмо». Послушаем ее. Обязательно будет «Элок» и «Португал Де Мэн» с классной, тоже такой летней, немножко ленивой работой «Dive Into The Ocean». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Али-гуру. Бали, так называется его работа. Классная тема. Больше хитов и больше музыки. Впереди про танцы. Будет Тимофей Вардаш Бренес. Легендарная тема уже Heaven. Послушаем ее обязательно. Из легенд, но не танцевальных. Хотя у нее тоже есть под что потанцевать. Будет Билли Айлиш. Будет ее работа Бэда Фэда. Все скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
2: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
1: Чтобы спасти враг, нужны незваные гости.
3: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
1: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Тимофей Барыш, Бренес Heaven, так называется их работа. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Будет легенда Мартин Гэрикс. Будет Coldplay команда. Классная тоже тема от них под названием Him for the Weekend. А еще Дэйв и Тэм с работой Rain Dance. Все это впереди.

0: уже 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Денис, привет. Доброе утро всем. РЖД назначили дополнительные поезда в Москву с юга России. Ночь в музее в Москве пройдет с 16 на 17 мая, и больше 40% россиян не работали между майскими праздниками. Об этом прямо сейчас. Итак, в РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда отправлением с сегодняшнего дня. В компании уточнили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев в движении нет. В РЖД подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонок в составах, следующих на юг и в обратном направлении при наличии технических возможностей. В настоящее время в продаже есть достаточно билетов на поезда с юга и на юг. Вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке соглашения с нефтяными компаниями. По его словам, Минэнерго продолжает работу. Договоренности планируется продлить до конца текущего года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В частности, в документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, розничные цены на бензин и дизель. Такая мера направлена на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве пройдет с 16 на 17 мая. В этот раз она объединит 170 площадок, среди которых музей-заповедники Царицына, Коломенское, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, ВДНХ и многие другие. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам. В Дарвиновском музее представят точные миниатюрные модели динозавров. Регистрация на мероприятие «Ночь в музее» откроется 12 мая в полдень на официальной странице акции. Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, в Москве местами небольшой дождь, днем будет 14-16 градусов тепла, а по области местами умеренный дождь от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на понедельник температура в городе может опуститься до плюс 7, местами в Подмосковье до 4 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Более 40% россиян отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздниками. При этом более половины из них не предупредили об этом своего начальника. Остальные же взяли официальный отпуск. Таковы данные опроса, результат которого публикует ТАСС. По словам специалистов, люди стали прагматичнее. Брать несколько дней отпуска в мае экономически невыгодно, потому что потери в зарплате оказываются ощутимее, чем удовольствие от этих дней. Выяснилось также, что активнее всего в праздники путешествуют работники из сферы услуг для бизнеса, продаж, IT, управления и сотрудники клиентской поддержки. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Европа.
1: Плюс.

0: Это Мод на Европе Плюс. Его работа намек на нас. И Мод, конечно, частый гость в нашем чарте Еврохит Топ 40. С этой работы пока он там не оказался. Так что проголосуй за него. Если тебе он нравится, голосуй europaplus.ru или мобильное приложение наше. И твой любимец будет на вершине. Почему бы нет? Пока мы с тобой вместе послушаем парня, музыканта, суперзвезду, который на вершине Еврохита был. Это Бруно Марс. Его работа «I Just Might» будет совсем скоро здесь. Будет также «Рехэп» и «Лока». «Лока» — классная летняя танцевальная тема. И «Гороскоп» тоже будет. Дождись.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
4: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по новому. Не пропусти «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая.
8: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет в «Кинокайфе» на Европе Плюс Краснодар.
5: Для лиц старше 18 лет.

гороскоп. На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом, наконец. Хотели, наверное, добавить. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

0: завтра, конечно. Мистер Новый Дол, это Тедди Суимс. Так называется его работа прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки на Европе Плюс. Только суперзвезды. Будет Дайдо, будет Джейсон Деруло. Наш гость скоро к нам приедет в Россию снова. Будет их работа When Love Sucks, так называется она. Будет Артемас и I Like The Way You Kiss Me. А еще Алекс Уоррен и его очередной хит Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро. Лови.
1: Реклама. Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: суперстар Тиесто. Beautiful Places, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, еще одни легенды. До конца часа послушаем классику поп-музыки, R&B, Soul. Это Sugar Babes, их работа Stronger. Будет и современная классика, и R&B, и Soul, и вот это вот все. Dua Lipa, ее работа Illusion тоже будет. Обязательно поп-суперстар. Все впереди, все на Европе Плюс. Послушаем до конца часа. Дождись.
1: Реклама.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Классическая работа «Stronger» в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет много классной музыки, как мы с тобой любим. Дамиана Дэвид, например, или Майя Мишель, или команда BTS. Все это скоро здесь на Европе Плюс.

0: Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания ВУЗы начнется 20 июня. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью и названы главные причины уменьшения продуктивности. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауки. Там отметили, что начало приема заявления происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей стал доступен в мессенджере Макс. С момента запуска к правовому ассистенту педагога обратились больше 3500 уникальных пользователей, сообщили в Минпросвещение. Сервис позволяет получать консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. Как отмечается, наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского и Краснодарского краев, а также Бурятии и Свердловской области. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью. Как пишет Bloomberg, объем уменьшается из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Это мешает поставкам из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока. По данным аналитиков, объемы запасов нефти близки к минимальному уровню с 2018 года. Это может вызвать еще более резкий скачок цен на ресурсы, а их последствия многие страны не смогут эффективно смягчить. Желтый уровень погодной опасности начнет действовать этим вечером в столичном регионе из-за ожидаемого сильного дождя. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник в Подмосковье ожидается дождь, местами сильный. Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, будет действовать сегодня с 9 вечера до 9 утра понедельника. Завтра днем, по прогнозам, в Москве области ожидается небольшой дождь, а термометры покажут до плюс 17 градусов. Россияне назвали главные причины уменьшения продуктивности. Как пишет пресса, ссылаясь на свежие исследования, половина опрошенных винят выгорание и недостаток энергии. 46% россиян признались в недостатке мотивации. Около трети опрошенных отметили отсутствие четко поставленных целей и задач. Еще 22% винят в уменьшении продуктивности личные и семейные проблемы. В результате опроса также выяснилось, что чаще всего россиянам мешает работать шум, избыток встреч и переписок. 12% жалуются на жару на рабочем месте. При этом работа в первой половине дня эффективна для каждого пятого опрошенного. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю прекрасного дня.

0: Вот с последним точно поможем.
1: Если сегодня работает, ну, бывает же всякое, да, сегодня тоже многие работают. Поэтому музыка 100% будет. Вот это вот на 1000000% гарантирую. Самое лучшее на планете Земля. Будет Pitbull, будет его работа I Know You Want Me, будет Маккензи, Аромба и Underwater. Все будет впереди и многое другое. Дождись.
2: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Мы все разные, но ценим одно и то же. Надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы Хавейл созданы именно для этого. Выбирай свой Хавейл в Югавто от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в Югавто по телефону в Краснодаре 203-04-94. Цена автомобиля Хавейл Джолин в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
7: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Виктори, давай не ждать, так называется ее работа. Ждать, конечно, не надо, надо голосовать за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении в Еврохит ТОП-40, в самом честном музыкальном чарте страны. Если хочется, чтобы Мари была повыше, выбери, проголосуй. Там, кстати, много артистов и, конечно, самые лучшие артисты в мире, так что выбирай и даже не одного. Еще выбирай послушать дальше классную музыку, например, будет Хужель и Джамайкан. Классная тема будет Кэти Перри и Ники Минаж. Суш. А еще Пост Малоун и классная хип-хоп история Cold. Все это впереди.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
6: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
8: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни.
9: 18.35.
8: Фан-зона.
7: С 12 по 22 мая.
10: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
11: Для фанатов старше 12 лет.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мира.

0: Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса классная танцевальная тема от Боба Синклара и Кайзы. I can wait. Классика хип-хоп, поп-музыки, немножко рок-музыки. Это 21 Pilots и Stressed Out. А еще прекраснейшие Бейонсе и Шакира, их Beautiful Liar в танцевальной версии. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
3: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
5: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
3: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
12: 12+.

0: Свежая фанки-поп-история I Can Wait в новой упаковке, в новой обертке. Это Боб Синклер и Кайза. Они нам выдали теперь эту обновленную работу. Кстати, про новые обертки, упаковки и всякие вкусности. Есть у нас, имеются они. Есть, например, классная тема от Феликса Йена и рэпера Гуччи Мэйн на трек под названием Cool. Само название, как корабль назовешь, да, вот так его назвали. Так он и звучит. Круто, супер круто. Еще из крутого Tokyo Hotel и California Nights. А еще прекрасная Сабрина облизнулся Карпентер и ее история Эспрессо. Про работу, конечно. Эспрессо. Класс, стиль. Все это впереди, все на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме, на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
5: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организации акции, правилах для проведения, количество призов, срок внести проект их получения на ОКМаркет.ру.
9: Знают мамы.
10: Знают папы. CL-Lab для всех чекапы.
11: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
12: Точно, быстрый результат. ВАТ анализов в стандарте.
13: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
14: Все чекапы любимой лаборатории CLAB.ru. Скидка до 40%.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
16: У нас в Краснодаре?
15: У вас?
16: Европа Плюс?
15: Да!
16: Ice Quest?
15: Ice Quest.
16: Прикольно!
15: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
17: С 4 по 29 мая.
18: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
19: Для любителей мороженого старше 12 лет.
20: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
21: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
22: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
23: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Дженнике знает уже ее лет так 20. Ту Корасон, Your Heart, так называется их новая работа. Классная, танцевальная, дэнс-поп. Вообще не дэнс-поп короли, я бы сказал, последних как раз-таки 20 лет. Есть еще одна команда, которая образовалась, как это правильно сказать, не образовалась, собралась или собрал ее один очень популярный музыкант Джо Джонас. И это команда DNCE. Вместе с ними Кайго. Их работа Dance and Feet. Послушаем. Будет Cyril и Stumbling, будет Zayn и его поп-рок-история Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Ловим вместе.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
6: А я кладовую.
7: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
9: Но это ведь долго и сложно.
8: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
9: Звучит надежно.
8: Конечно. Звони 201-22-50.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Внутрикостная дентальная имплантация.
12: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: это Ваня Дмитриенко, его поп-рок тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки до конца часа. Послушаем Эминем и Риану, их вечный хит «Love the way you lie», а еще Бруно Марс и Розе. И трек, который за последние пару лет, мне кажется, разорвал все музыкальные чарты, все стриминговые платформы. Не зря Бруно Марс долгое-долгое время находится на первой строчке в разных музыкальных сервисах, как артист номер один в мире. Их работа «Апатит» совсем скоро. Розе и Бруно Марс, как уже сказал, все совсем, совсем близко здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Звук

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УКРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие

0: И все вместе, никто не знает слова. Эдриана и Эминем, Love the Way Live, в конце часа на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, будет Макс Филин, будет что?
1: Да будут все наши любимчики. Оставайся тоже с нами, у нас дальше Супер Манкис, Амстердам. Еще будет Феликс Йенсов, Феликс Бекстер, Тейлор Свифт. Так что, Грэнпа, Эминем и Мамми Риана. Пока-пока.

0: сегодня сходится. Сами решайте, все мальчики взрослые, девочки тоже. Сами решайте, идти сегодня домой или нет. Тем более, что мы продолжаем отдыхать. Разрешили отдыхать? Разрешаем. Значит, отдыхаем вполне себе официально. Здесь компания лучших хитов этой планеты. Дальше Алекс Уоррен. Тоже тема как раз подходящая для нашего настроения, для этого вайба, чтобы не идти домой. Fever Dream уже через пару минут. Также скоро Кевин Харрис, Drinking from the Bottle, а еще Сия и Кайли Миноу. Две австралийские поп-дивы встретят тебя хитом Dance Alone. 12:20 в столице. Время красивое. Всем, кто с нами отдыхает, большой привет. Здесь я, Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло.
8: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
7: Что? Ты же сам позвонил.
8: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
7: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
10: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
11: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Два и два FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

Это елка на Европе Плюс. А, кстати, надо быть проще или не надо быть проще, это вы решаете сами, но иногда, правда, полезно посмеяться над собой, только хотя бы ради того, чтобы другим не досталось, окей? Поэтому с утра пораньше, да, выходим из дома, и зеркало, и там уже все это сделайте, и дальше уже ничего не страшно. Дальше здесь больше хитов и больше музыки с нами впереди.

0: этого вышло. Послушаем совсем скоро историю под названием «Мистер Know It All».
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Ваше здоровье
3: ближе, чем кажется.
2: Только протяните руку.
3: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
2: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
3: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
2: Подробности на cllab.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 18+.
5: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху? Встречаемся в космодроме. Стасова, 186. Телефон 8-918-008-04-48. 6+.
6: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть метро.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в красоте.

0: Или не спешите кусать локти, все можно исправить. На сайте europoplus.ru, на всех цифровых площадках ищите подкаст Top Club Chart. Ищите и танцуйте вместе с Тимуром на танцполе под главные хиты. Пока же впереди здесь Ларин, Warning Signs. Еще до финала этого часа Джастин Тимберлейк. What goes around, comes around.
1: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности — это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
10: Что ты задумал?
9: Самара Уивинг снова в игре.
11: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Не сдерживай себя!
9: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
17: europoplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Европа Плюс. Лучшие

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Столица уже 13 часов.

0: Остается только добавить больше хитов и больше музыки. Через пару минут здесь Cyril и Dean Lewis, Follow Your Feet. Будет также впереди The Second Voice, Let Me Be и кошечки Fifth Harmony, Work From Home.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
8: Steak and Fish House в сердце большого.

0: Порядок в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
5: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Афиша на Европе Плюс.
1: Привет, Макс, привет всем. Сначала кино. В прокат вышла сатирическая комедия «Как стать миллиардером». Главный герой — Бобби Сандерс, бывший хоккеист. Он внезапно оказывается младшим сотрудником инвестиционной компании и быстро понимает, что финансовый мир живет не только цифрами, но и амбициями, страхами и внутренними переговорами о власти. Постепенно Бобби перестает быть наблюдателем и сам включается в игру, где каждое решение может изменить его положение и представление о нормальности. В павильоне транспортного ДНХ работает выставка «Иномарка». Это возможность посмотреть на 90-е через автомобили. Проект рассказывает о стихийных авторынках, людях, которые их строили, и машинах, ради которых они шли на все. В экспозиции около 30 автомобилей, некоторые из них пересекли границу в разобранном виде. Отдельный блок выставки посвящен культуре перепродажи. Это объявления из газет, истории продавцов и покупателей, а еще контекст, в котором машины могли стоить целого жилья. В Вегас-Сити-Холле проходят показы мюзикла «Любовь без памяти». Спектакль от трехкратного обладателя «Золотой маски» Алексея Франдетти рассказывает о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом и неожиданно встречает любовь. История повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве, верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. За музыкальную часть отвечает Василий Вакуленко. Начало в 3 часа дня. В парке «Патриот» продолжается празднование Дня Победы. Сегодня на танковом полигоне пройдет демонстрация исторической бронетехники. В интерактивной зоне «Армейский городок» пройдут занятия по тактической подготовке, базовой медицинской помощи и устройству военного снаряжения. Ну а в 5 вечера на главной сцене начнется концерт с участием оркестров Минобороны, звезд эстрады и молодых вокальных коллективов. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До конца праздничных выходных посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь день фронтовой кухни. Вас ждут гастрономические представления, реконструкции и мастер-классы. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Let me be the second voice на Европе Плюс. Да, все, что касается отдыха, don't stop, не останавливайте нас, даже не пытайтесь. Завтра тоже все продолжим, продолжим отдыхать. Компания лучших хитов этой планеты здесь на Европе Плюс. Да, ребят, держимся вместе, вместе с хитами. Впереди будет команда Tokyo Hotel, How to Love. Дальше проект Мота, намек на нас. А еще Люфтхаус, альтер эго Робби Уильямса в компании Sophie Ellis Baxter, Immortal.
1: Реклама. Знают мамы.
2: Знают папы. Все лап для всех чекапы.
3: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
4: Точно, быстрый результат в анализах «Стандарт».
5: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
6: Все чекапы любимой лаборатории Zaylab.ru. Скидка до 40%.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
9: Окей.
8: Подробности на Окмаркет.ру.
10: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
14: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
15: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
16: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
17: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
18: 18.35.
17: Фан-зона.
15: С 12 по 22 мая.
19: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
11: Для фанатов старше 12 лет.
7: Рекламная служба в Краснодаре.
5: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
6: Европа Плюс. Лучшие

0: на Европе Плюс, намек на нас. Да, мод все про любовь и о любви. Это прекрасно, да. Чем еще заняться весной? Любовь. Это и существительный, и глагол пусть тоже будет. До финала этого часа с нами Сэм Смит, I'm not the only one. И через пару минут здесь Робин Шульц, Топики, ОАКС, большая музыкальная коллаба и хит на троих One by One через пару минут.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Это волшебное дерево.
3: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
12: Что ты задумал?
11: Самара Уивинг снова в игре.
13: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
12: Не сдерживай себя!
11: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
14: 18+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
18: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
19: 12+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Здесь, в финале этого часа на радиостанции номер один России. Дальше хитов будет еще больше. Каких хитов? Будет Blinding Lights от The Weeknd, будет Beautiful Places от Тиесто и Брианны Грейс, а еще Эва Макс и...

0: путешествие на Малиновую Луну. Были там? Если не были, тогда ждите. Скоро улетаем вместе.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
11: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
13: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
14: Ваше здоровье
15: ближе, чем кажется.
14: Только протяните руку.
15: Медицинская лаборатория CLab всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
14: Быстрые результаты анализа всегда с собой.
15: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. CLab всегда рядом и помогает точно.
14: Подробности на cllab.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: 18+.
17: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
18: Окей.
17: Подробности на Окмаркет.ру.
18: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
19: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио, каждый день на свет появляется новый человек.
18: Не упустите свой шанс стать родителями.
19: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Мам, голова болит. И горло.
2: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт. Новая глазная клиника «Факт» на Красных Партизан 403. 5 этажей ультрасовременного оборудования. Уникальный детский глазной центр и семейная скидка 15% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка.
4: Категория 16+.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая.
8: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.

0: столице, кто бы сейчас чем ни занимался, давайте сознаемся, что мы в любом случае отдыхаем, даже если на работе. Все равно отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты. Впереди здесь Purple Disco Machine. Запускаем All My Life уже через пару минут. Еще впереди One Republic Connection и классный музыкант Bruno Mars. И работа I Just Might. Да, скоро.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
4: Первой.
3: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
11: А я кладовую.
12: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
14: В многопрофильной клинике «Сиэль-клиник» для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
13: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
14: «Сиэль-клиник» нам доверяют самых близких.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Алло.
18: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
17: Что? Ты же сам позвонил.
18: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
17: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: прямо сейчас на Европе Плюс. Четко и понятно все сказали. Да, I don't wanna go home, да. Если не хотите, то и не надо. Можно задержаться сегодня где-нибудь. Все-таки выходной. Главное провести это время в компании приятных вам людей. И, конечно, в компании лучшей музыки этой планеты. Впереди все это точно совпадает в одно комбо. Алекс Уоррен через пару минут Fever Dream. Еще будет Боб Синклар и Кайзер I Can Wait. И классный парень Гарри Стайлз, который в этом году раздал стиля своей новой пластинки. Ну а мы пока послушаем его As It Was скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
4: Акция в клинике Родинка. С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
6: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Мы все разные, но ценим одно и то же. Надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы Хавейл созданы именно для этого. Выбирай свой Хавейл Вьюгавто от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности Вьюгавто по телефону в Краснодаре 203-04-94. Цена автомобиля Хавейл Джолин в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Знают мамы.
9: Знают папы.
10: Все лап для всех чекапы.
11: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
12: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
13: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
14: Все чекапы любимой лаборатории selab.ru. Скидка до 40%.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба.

0: Это дерзко.
1: Это мощно. Да, все, кто по айдолам вам добавить звука, надеть ласты и делать свим. И, кстати, это еще не точка. В эти полчаса с нами также Нелли, Just a Dream. И через пару минут здесь Holly Molly. Talk to you later.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановлены сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты. Ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
8: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: исследований их в соцсети, Тедди записывал каверы, а теперь он большая звезда в мире соула, R&B, кантри, особенно если все это замешать сразу в одном треке. Да, вот такой он, мистер Know It All. Если нравится, голосуй за Тедди на сайте europoplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40 и возвращайся к нам за классной музыкой дальше. Впереди поймаем Don't All Like It Cuddy, а еще будет Denzel You Spin Me Round.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» — это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
3: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме, на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
4: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
8: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
9: Окей.
8: Подробности на Окмаркет.ру.
10: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись. Купи 6+.
11: 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Ваше здоровье
3: ближе, чем кажется.
2: Только протяните руку.
3: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
2: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
3: В приложении «Лаборатория CL Prime». И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
2: Подробности на «Сейлаб.ру».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 18+.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир.

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый Джак РФ 8. Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Джак РФ 8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Лион Авто.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европа.

0: Вот вы на Ocean, конечно, сейчас. Но пока у нас Ocean прохладно, конечно. Будем ждать тепла уже настоящего. И будем ждать в эти полчаса Крейга Дэвида и Стинга, Rise and Fall, а еще The Evanescence, To Let Myself Go.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольшом порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении Магнит по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
8: 12+.

пятница. Да, мы тоже здесь остаемся на радиостанции номер один в России. Дальше поймаем здесь еще больше хитов и больше музыки. С нами заодно в этот уикенд, в это воскресенье отдыхает команда Tokyo Hotel. Мы этих ребят любим. Они нас тоже. Они нам дарят классную музыку. California Nights. На этот раз услышим их в одной из последних.

0: автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
1: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия: бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
11: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: этой планеты. Впереди через пару минут здесь Avalon Roxton, Betty Go. Встретим также мистера Чинида. Ху, если не он, скажите мне. А еще скоро здесь Джеймс Хайп, Кин Петерс, Drums. Стоит дождаться.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Интерактивный парк развлечений «Космодром» – уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху? Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186, телефон 8-918-008-04-48, 6+.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаран 115-774-656-96-72.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
10: 13 мая.
13: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере «Опасные отношения».
15: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Сейчас как сотрудников ищете?
1: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
2: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: финале этого часа на Европе Плюс. Тот самый The Magic Key мы подберем к слушателю и каждому меломану уже в часе новом. Оставайся с нами, впереди здесь больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Доминик Фанк на Европе Плюс, Baby Doll, 18 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся далее в этот большой майский уикенд. Настроение, уверен, у всех отличное. Музыка у нас в плейлисте, как всегда, самая лучшая. Так что движемся далее вместе со Стромаю. Слышим Папа Уте. И через пару минут здесь Алекс Уоррен, Fever Dream. Дождемся.
1: Реклама.
2: Мам, голова болит. И горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике KidsMed. Наши педиатры выезжают на дом без выходных. KidsMed в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть метро...

0: 10% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Замрите. Вы сейчас не ослышались. Официальный дилер «Хавейл» компания «Дактор» развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
3: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
5: Принимай меня, как таблетки.
6: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

новости для фанатов старше 12 лет. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа плюс.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Отличные ритмы. 18 часов и 33 минуты по Москве. Ну, если нужно побольше дэнс-ритмов, не забывайте про наши подкасты Топ Клаб Чарт и Резиденс. Все легко можно найти у нас на сайте europaplus.ru. В любое время подключиться, устроить себе небольшую вечерину. Так что, welcome. Заходите пока же. Продвигаемся далее. Лиричная работа от David Thames у нас через пару минут. Дождемся Rain Dance и Kygo Stools Show совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
6: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: Heaven на Европе Плюс и Hello. Ритмично поддерживаем ваше майское настроение. Лучшие хиты по-прежнему с нами. Энрике Иглесиас появится до финала часа. Услышим Tired of Being Sorry. Их уже тоже с нами. I Adore You. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Sorry. Это Энрике Иглесиас в финале часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классной музыки будем заряжать часом новым. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19:00 в Москве.

0: моя Мишель на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Классный свежий трек, как раз под майское настроение. Если нравится, не забудьте его поддержать, конечно же, в нашем чарте. Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Пока же движемся далее вместе с Teddy Swims. Еще одна классная новинка «Mr. Know It All». И дождемся Offenbach «Over You». Скоро-скоро.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия: бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Классный трек от Терри Свимса на Европе Плюс. 19.36, время столичное. Всем привет. Продолжаем продвигаться в режиме отдыха, в режиме майского настроения, конечно же. Впереди у нас классный трек от Брок Секстиан, Pay to Exist. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать. Скоро-скоро.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
6: Что ты задумал?
5: Самара Уивинг снова в игре.
7: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
6: Не сдерживай себя!
5: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Европа+.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 20:00.

0: парень с Ямайки под псевдонимом Russian, такой ямайский русский. Pongo называется вещица, один из хитов, под которым мы, видимо, проведем предстоящее лето, загорая, греясь на солнышке, ну, надеюсь, именно так и будет. Пока же прогреваем майскую обстановку под лучшие хиты. Впереди у нас Zayn, слышим Die For Me. И Ваня Дмитриенко тоже появится. Ртуть на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
4: Все, все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
9: А я житель снов твоих. Принимай меня как таблетки.
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
10: 18.35.
1: Фан-зона.
8: С 12 по 22 мая.
1: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Для фанатов старше 12 лет. Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты. Утром по будням в 9.30. Звони и взламывай.
2: Сейф в бригаде У.
1: Больше хитов. Больше музыки.
11: FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня.
1: 13 мая.
4: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
7: Для лиц старше 18 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: French Montana на Европе Плюс и довольно-таки стильный трек Everything's You Left Me. Надеюсь, вы также стильно и красиво отдыхаете в эти выходные, майские, большие выходные. Под лучшую музыку добавит майское настроение в ближайшую минуту Bruno Mars, I Just Might. И дождемся Доминика Файка, его вирусная вещица Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.

0: мы отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Еще один музыкальный намек на приближающееся лето. Это Now is a Warning and Tu Corazon называется вещица. Да, скоро будем загорать под эти ритмы. Ну, не только под эти, конечно же. Дальше еще один горячий хит, на этот раз от Рики Мартина, Living La Vida Loca. И дождемся мото. Намек на нас. Скоро-скоро.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Акция в клинике Родинка. С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
8: А я кладовую.
9: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240.
10: Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Алло.
12: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
11: Что? Ты же сам позвонил.
12: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
11: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
14: Информация об организации акции, правилах и проведении количества призов, срок отнести порядки их получения на ОКМАРКЕТ.ру.
15: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
16: В многопрофильной клинике CL Clinic для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
15: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
16: CL Clinic. Нам доверяют самых близких.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
18: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 289 66.
19: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109-230-907-28.
20: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс.
2: Побольше отличных хитов заряжаем в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Ловите в тареме Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful places. Терис Уильямс, Мистер Know It All. Услышим Клан Карусель, Ride. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
3: Краснодар онлайн.
0: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
0: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
8: Тогда важно, где проект собираете.
7: И где?
8: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
7: То есть можно собрать весь проект сразу?
8: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Знают мамы.
11: Знают папы. Все лап для всех чекапы.
12: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
13: Точно, быстрый результат. Вот анализов стандарт.
14: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
15: Все чекапы любимой лаборатории Сейлаб.ру. Скидка до 40%.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
18: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
19: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
18: Не упустите свой шанс стать родителями.
19: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
0: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа плюс. Дальше только хиты.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Ну, есть время прокатиться по всяким красивым местам. Надеюсь, этим вы и занимаетесь в майские праздники. Почему бы нет? Ну, все это под лучшую музыку, разумеется. Все будет еще красивее под лучшую музыку. Tokyo Hotel. Впереди у нас California Nights. И дождемся Ариана Гранде. Seven Rings на Европе Плюс.
1: Реклама. Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике KidsMed – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
2: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
10: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
9: Но иногда это жизненно необходимо.
11: Не сдерживай себя!
12: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая.
13: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере «Опасные отношения».
15: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Russian, Рауф Алехандро и Виски на Европе Плюс. Как бы напоминает о том, что до лета осталось всего ничего, буквально каких-то 20 дней, 20 майских отличных дней. Так что проведем это время, конечно же, не скучно, под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с группой «Моя Мишель». Услышим новинку «На малиновой луне». И Зейн тоже с нами. «Die for me» через пару минут.
1: Реклама. При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
2: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер «Хавейл» компания «Дактор» развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84.
3: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
5: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
6: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте выходного понедельника. С нами в это время Тедди Свимс и шикарная вещица Mr. Know It All. Слышим Coldplay, Something Just Like This. Артемас тоже здесь. I like the way you kiss me. В общем, как вы поняли, все будет очень хитово, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он

0: был мистер Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. Ну, Тедди точно Всезнайка. Всезнайка в плане того, как написать цепляющий хит, который будет греметь по всей планете. Он в свое время лидировал в мировом Шазаме с историей Луз Контрол. И с этим треком в него тоже залетел, между прочим. Шикарная вещица. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Нерабочий понедельник стартовал. Это реальность, это не иллюзия, с чем я, собственно говоря, всех и поздравляю. Больше хитов, больше музыки впереди. Иллюзия, Illusion, так называется трек Dua Lipa, который мы послушаем совсем скоро. Но прежде лови Алекса Уоррена с хитом Fever Dream здесь, на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

одном месте, где есть умная колонка. Схема простая, достаточно сказать ей «включи Европу плюс» и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Russian Raw, Alejandro и Виски с классной новинкой «Понга» на подходе. Но прежде, встречайся не Фадера, DLD и Поппи Баском «Think About Us» здесь, на радиостанции номер один в России.

0: площадку страны.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
0: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России. Yeah.
1: Европа Плюс. Столица час ночи.

0: 16-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. Ваня Дмитриенко, Ртуц. Прямо сейчас классная тема от нашего хитмейкера, которая, как по мне, должна быть как минимум в горячей десятке. Если со мной согласен, то голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome. Это, естественно, приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд в хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще пара треков, за которые можно и нужно голосовать. Хежели Сольта, Jamaican Bam Bam, а также Bieber X и Faithless New Religion впереди. Дождись.
1: Лучший дебют The Second Voice, Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен, Body Talk. Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вот это ответственный френч Мадонны Макс Билови «Ever since you left me, I went deaf». Латина поп ритмы, представитель Рехаба Пеликон, насладимся вещицей «Локка Локка». А вот еще раньше не пропусти брак с «Экстенс», бас хаус хитом «Paid to Exist». Оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится больше всего.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: Кажется, с нами елка с историей проще.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Еще раньше встречай Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Также быть 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Рэй, Сабрина Карпентер и многие-многие другие. Никуда не уходи.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие.

Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Чуть раньше встречаем Медузу с вещицей I Don't Wanna Go Home.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3.